Ты и чему сама идешь одна по цьому полю бою? Я, мабуть, же не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау, давно, звичайно, знаю.